чай бүйтэг нас үйтнаа ручкиа. Сэскэд тсибэди шипман вэнскаг твинскам ногант мэг вэншкаг геожига бэтэг жим ха эмдо. Роберт И. Файерман, Шарлотт Одерай, скилджи нуи джабит симаган, Чарльз Луда, Терренс, Дафана Блэксмит, Даниэл Олсон, гемагу же апта дишига чкой вэнсэг жин тмэг ию дабач мон. Ай гэнэ зэбэт зэбэт мэг я мача апта дишигин мичнаан чкиа. Вэджигм свэ, ай ни бетси лонг чап.